0: называется, что-то, которое мы третий стрит, и вот так.
1: Australia
0: 25, Nighting Clinic 3005. 3005, thank you much, Australia
1: 25. Oripoet 512, Liquid Direct Venus, Instrument FR 150.
2: Direct to Venus, Descending Travel 150, Descending Travel 150.
1: Turkish 50, contact Nighting Tower 118335.
3: Tower 118335, Turkish 50, thank you, bye bye.
1: Bye.